знаешь никакой игры. Имам хижу, когда море, имам брека и тебе, а ты чешь боли, имам тебе.